0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов утра и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Общественники обратились к премьер-министру Мишустину с предложением ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания. Организация предлагает по аналогии с табачными изделиями ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде ультрапереработанных продуктов, включая чипсы, колбасы и сосиски. Из письма следует, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% россиян регулярно употребляют переработанное мясо. Кроме этого, «Здоровое Отечество» предложило сделать ГОСТы для продуктов питания обязательными, в особенности на детское питание и молочную продукцию. Также предлагается запретить использовать опасные пищевые добавки, в первую очередь диоксид титана Е-171. Дачникам начали приходить лжештрафы за борщевик. Мошенники в преддверии летнего сезона начали активно рассылать фейковые уведомления от имени земельного надзора или местной администрации. В них сообщается, что на участке якобы обнаружен борщевик и грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. О новой схеме сообщили в МВД. Квартиры в новостройках Перми за период с января 2025 года по май 2026 года подорожали в среднем на 1 200 000 рублей, плюс 14%. По данным платформы bnmap.pro, средняя цена жилья на первичном рынке недвижимости за это время выросла с 7 900 000 рублей до 9 100 000 рублей. Средняя цена за квадратный метр показала уверенный рост на 14%, сообщает новый компаньон. Дягилевский фестиваль в Перми пройдет с 11 по 20 июня. В этом году организаторы решили не проводить оперные постановки. Основные направления – это современная академическая музыка, хоровое искусство и современный танец. В открытии примет участие оркестр «Мюзика Этерна» под управлением Теодора Курензиса. Часть мероприятий впервые состоится в Хохловке. Продажа билетов начнется 21 мая. Врачи назвали форматы для перезагрузки за выходные. Можно попробовать СПА-процедуры, светотерапию, кислородные и витаминные коктейли, а также лечебный кислород, который предлагают в фитнес-центрах. Полезно также посетить баню и бассейн. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 13 градусов в течение дня. Пасмурно, осадков не ожидается, ветер южный, слабый, температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка на радио Альфа. У нас ситуация обратная. Нам нужно наоборот просыпаться, а не засыпать, как поется в песне. 7 часов 12 минут. Четверг, 14 мая на календаре, плюс 14 градусов. И вот оно, тепло пришло до плюс 23 и без осадков. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев.

0: вопросов. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
1: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
2: В Перми нет никакой загруженности дорог. На данный момент 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Через полчаса очередной выпуск. Посмотрим, что поменяется. Ну а впереди гороскоп, лунный календарь и новости со всего света, где свет нужно воспринимать как нечто глобальное, потому что тема, ну, шире не придумаешь, а именно будущее Вселенной. Об этом через 10 минут.
3: Радио Альфа, 104.1 FM.
4: Музыка, которую мы любим. Радио Альфа.

0: 7.17, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Четверг сегодня, 14 мая, луна убывает, находится в знаке Овены. По уверениям астрологов, это время познания мира и обострения интуиции. Но прислушайтесь к себе, в конце концов, или к Анне Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овены, будьте внимательнее во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут.

0: новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Рыбы, не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
1: Радио Альфа.

0: Новинка эфира на 104.1 FM. Это Тедди Свимс, американский исполнитель. Прославился, кстати, тем, что исполнял кавер-версии на одной известной видеоплатформе. И вот, пожалуйста, добрался до музыкальных вершин. Да, и претендентство на Грэмми есть. И вот в ближайшее время выступит на одном очень известном музыкальном фестивале. Ну а прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В космологии назревает пересмотр базовых представлений о будущем нашей Вселенной. Мы привыкли к теории бесконечного расширения в течение триллионов лет, однако новые данные глобальных проектов по изучению Вселенной и темной энергии указывают на то, что финал может наступить гораздо раньше. Обнаружено, что темная энергия не является статической величиной. Вероятно, ее влияние меняется со временем. Если раньше космологическую константу считали неизменной силой, расталкивающей пространство, то теперь ученые рассматривают гибридную модель с участием сверхлегких частиц – аксионов. Согласно этой модели, взаимодействие аксионного поля и темной энергии в будущем может сменить вектор. Вместо расширения начнется процесс сжатия, известный как «большой хруст». В этом сценарии Вселенная вернется в сверхплотное состояние, подобное тому, что было в момент Большого взрыва. Математическое моделирование дает конкретную цифру. Процесс разрушения может завершиться через 33 миллиарда лет. Это значительно короче традиционных прогнозов. Впрочем, чтобы допить кофе и прожить этот день с удовольствием, времени у нас более чем достаточно.

0: Радио Альфа, музыка, которую мы любим. 7:31 в Перми. Сейчас новости. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Рубль укрепился до максимальных значений за последние 3 года. Курс ЦБ на сегодня ниже 74 рублей за доллар. Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-х и 11-х классов планируют внедрить с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщили в Минпросвещение. Первую модульную поликлинику открыли в Пермском крае. Она располагается в Кокуштане. Ранее медпомощь здесь оказывалась в здании 60-х годов постройки. Оно не соответствовало современным требованиям. Старое здание демонтировали. На его месте за несколько месяцев возвели новое медучреждение. В Перми 16 мая на территории завода Шпагина пройдет Ночь музеев. Она станет стартом проекта «Завод Шпагина. Новое измерение». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио Альфа погоде. В Перми сейчас плюс 13 градусов в течение дня. Пасмурно, осадков не ожидается, ветер южный, слабый, температура воздуха до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: 7 часов 42 минуты. Вы слушаете Радио Альфа. 14 мая на календаре. Всем доброе. И сегодня отмечается в России День фрилансера. Человек, который работает на удаленке в один момент. Это произошло для многих профессий. Ну а вообще, конечно же, так поступают программисты, дизайнеры, копирайтеры, переводчики и все, кому не нужно сидеть в офисе. Кроме того, сегодня отмечается день рождения вазелина. Интересно, кстати, что вазелин много где используется, в том числе и в пищевой промышленности. Но с 2008 года в России использование вазелина в качестве пищевой добавки запрещено. Добавка Е905А использовалась как разделитель и герметик в составе некоторых кондитерских изделий. Герметик в конфетах. Вот такие дела интересные. Впереди исторические факты. И будет еще интереснее. Почему? Потому что речь пойдет про чихуахуа. Сегодня международный день этой самой маленькой породы собак.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
2: Мега Секонд Хенд. Новое, новое, новое, новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
5: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 3 балла из 10. По версии индекс-карт, местами появляются первые затруднения в движении. На улице Пушкина копится транспорт от Максима Горького до Комсомольского проспекта. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы, на Карбышева от Логовой до Писарева. На этом пока все. Удачи вам в пути.
6: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 7 часов и 48 минут в Перми. В прогнозе пасмурно весь день, но не сказать, что прям затянуто небо плотными облаками. Все вроде бы более-менее, да, плюс 23 градусов, между прочим. Ну а прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 мая – международный день самой маленькой породы собак в мире – чихуахуа. Вес взрослого питомца всего от 1 до 3 килограммов. Эти компактные собачки-компаньоны идеальны для жизни в городских квартирах, но изначально их разводили в 19 веке фермеры в Мексике для борьбы с грызунами. Чихуахуа были защитниками посевов. В начале 20 века в стране был обычай. Женихи дарили невестам букеты цветов с щенками чихуахуа внутри. Назвали породу в честь мексиканского города Чихуахуа. Считается, что чихуахуа – это потомки древних маленьких собак, которые жили в Мексике еще в 9-10 веках и назывались течичи. Те умели лазить по деревьям и могли жить в дикой природе. Майя и ацтеки одомашнили их, а особо ценили собак с шерстью красных оттенков. Якобы те забирают на себя грехи владельца. Чихуахуа хорошо ладят с собаками своей породы, но агрессивны к другим породам и к посторонним людям. Агрессии они компенсируют миниатюрный размер. Хозяев любят всех, но особенно выделяют одного. Его сильно ревнуют и очень страдают с ним в разлуке.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

Вот как раз о фантастике. Пермячка взыскала с управляющей компанией компенсацию за шум в батареях. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Но прямо сейчас музыка, которая понятна без слов.

0: 8 часов утра и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп с делегацией прибыл в Пекин, сообщила центральное телевидение Китая. Это первый визит Трампа в Китай за 9 лет. Как ожидается, Трамп проведет в Китае 3 дня. С ним прилетели в том числе бизнесмены Илон Маск и Тим Кук. Китай подготовил скоростную автомагистраль к приему кортежа президента Трампа, украсив ее американскими флагами. Тарифы на коммуналку в России взлетят на 36% к 2029 году, следует из прогноза Минэкономразвития. К примеру, если за коммунальные платежи сейчас выходит 6 тысяч рублей, то через 3 года плата составит уже 8 160 рублей. Сильнее всего подорожает свет за 4 года, он прибавит 57% из-за больших затрат на крупные инвестпроекты. Газ прибавит к ценнику еще 36% ради финансирования программ газификации. И в итоге суммарный рост газовых тарифов с 2022 года достигнет 87%. Корпорация развития Пермского края проводит тендер на выполнение субподрядных работ по обновлению Пермского театра «Театра». Максимальная стоимость контракта составляет 1,4 миллиарда рублей. Напомню, в октябре 2025 года КРПК выиграла тендер на создание проектной документации и ремонт большого зрительного зала, а также фойе театра. Сумма контракта составила 1,6 миллиарда рублей. Согласно техзаданию, в здании на Ленина 53 предстоит обновить зрительный зал и фойе, заменить механическое оборудование и систему управления сценой. В итоге количество мест в зале театра увеличится до 850 на 250 мест. Также планируется вернуть балкон в зал и изменить расположение гардероба. Все работы планируется завершить к 2027 году. Губернатор Прикамья подписал указ об утверждении в регионе новой знаменательной даты – Дня поисковика. Праздник будут отмечать ежегодно 2 октября. Указ сразу вступил в силу. Каждый второй россиянин признался, что регулярно перерабатывает, пишет газета «Ру» со ссылкой на результаты опроса. Почти у половины участников переработки случаются чаще раза в неделю. 14% задерживаются на работе каждый день. Чаще всего люди делают это ради дополнительного заработка. Еще четверть признались, что перерабатывают по требованию начальства. При этом многие стали чаще жаловаться на усталость, тревогу во время отдыха и привычку проверять рабочие задачи даже в свободное время. У части опрошенных из-за работы появляются проблемы со здоровьем, выгорание и конфликты в семье. Доллар сегодня 73.34, евро 85.90. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и Подовлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 13 градусов в течение дня. Пасмурно, осадков не ожидается, ветер южный, слабый, температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 11 минут в Перми. Гейс-центр ПГНИУ сообщает, что вчера в Перми выпала треть месячной нормы осадков. Ну а с сегодняшнего дня начинается аномально теплый период. Причем прям серьезно аномальный. В воскресенье, понедельник, загляните, посмотрите в прогноз погоды. Там плюс 30 градусов, солнечно. Сейчас для вас минут драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более миллиона этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда? Пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
0: Удивительное открытие сделали ученые. Некоторые грибы способны влиять на погоду. Как они это делают, об этом через 7 минут на 104 и 1 FM в новостях со всего света.
4: Реклама.
5: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
6: Стоит недорого, блестит, переливается.
5: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
7: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
8: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в дизель-сервис «Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. Дизель-сервис «Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
9: Мега Секонд Хенд! Новое, новое, новое, новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
10: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
12: Я не сажала.
11: Шиш, время-то идет.
12: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
13: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
14: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
13: «Цветочные культуры Прикамье». 2-я Сорокинская, 65/1.
14: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
15: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
0: Загруженность дорог в Перми Пятибалльная по версии Яндекс.Карт. Без сюрпризов пока что. Локомотивная улица от Фридриха Энгельса до площади Гайдара медленно едет. На Васильева от Героев Хасана до переезда через железную дорогу тоже. Поток не очень быстро идет на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. Есть небольшие проблемы в движении. Вам всем удачи в пути.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 20 минут 9-го. Вы на волне 104.1 FM. Сейчас обзор мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Некоторые грибы способны влиять на погоду. И теперь мы знаем, как именно они это делают. Биологи из Вирджинии обнаружили у них особый ген, который миллионы лет назад был буквально заимствован у древних бактерий. Этот ген позволяет грибам вырабатывать специфические белки, способные превращать воду в лед при температуре минус 5 градусов Цельсия. Для сравнения, чистая вода в атмосфере может оставаться жидкой при минус 20. Грибы используют этот механизм как систему автономного водоснабжения. Влажным утром они провоцируют появление инея на своей поверхности, который затем тает и дает необходимую влагу. Однако влияние этого процесса выходит далеко за пределы лесной подстилки. Микроскопические грибные белки подхватываются воздушными потоками и поднимаются в облака. Там они становятся ядрами кристаллизации, вокруг которых формируются капли дождя или снежинки. Ученые полагают, что в масштабах планеты грибы могут быть даже более эффективными генераторами осадков, чем бактерии.
1: Радио Альфа.
0: О погоде в ближайшее время вам расскажу. Нас ждет прям такой неплохой аномально теплый период. Через 10 минут еще будут новости. Оставайтесь на 104.1 FM.
4: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
9: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мазис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
11: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
12: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
13: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
14: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
15: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
16: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
17: Телефон рекламной службы 259-17-00.
18: Радио «Альфа».

0: Хуанес. Песня называется «Черная рубашка», «Ла Камиса Негра». Если с испанского, и вот, наверное, в этот период черная, лучше в сторону отложить, потому что будет достаточно тепло на улице. А сколько именно будет сегодня? Об этом расскажу сразу после компактного выпуска новостей от Полины Поповой на Радио Альфа.
1: Здравствуйте. В Китае началась встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Президент США крайне дружелюбен и не устает делать комплименты лидеру КНР и его стране, сообщает Москва 24. Египет решил отменить бумажную визу. Визы на смену придет система въезда на основе штрих-кодов. Об этом сообщает Лента.ру. В Прикамье число пострадавших от клещей превысило 1800 человек. Больше всего обращений о присасывании клещей поступает из Пермского района и Перми. На третьем месте Кунгурский район. В Перми выделено 30 миллионов рублей на проектирование нового корпуса Пермского техникума промышленных и информационных технологий. Техникум будет располагаться около конечного участка Комсомольского проспекта после пересечения с улицей Чкалова. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак Печь» 59, «Новосилево» 37. В Перми сейчас плюс 13 градусов в течение дня. Пасмурно, осадков не ожидается, ветер южный, слабый, температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Берем Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 29 вы слушаете Радио Альфа. Сейчас в наше время это трудно себе представить, но такое было. Мужчины участвовали в спортивных состязаниях без какой-либо одежды, а до выступлений не допускали женщины. Это все про Олимпийские игры. Как они прошли впервые в более-менее привычном формате в 1900 году в Париже. Об этом в исторических фактах через 7 минут.
1: Реклама.
2: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсагрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.

0: Минеральные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
5: Я водитель. КамАЗ, УАЗ, моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
6: ООО «Комплект авто Пермь». ОГРН 116-595-807-09-92.
7: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
8: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
9: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochki.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
10: Перми загруженность дорог оценивают в 6 баллов из 10. По версии Яндекс.Карт, вот на следующих направлениях есть небольшие проблемы в движении. На Уральской и Северной дамбе от Авиационной до Ленина, на Чкалово от Ягошихи до Куйбышева, на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира. В этом же списке улица Мира, Советской армии до Карпинского и Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа, альманах истории. 8 часов 46 минут в Перми. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 мая 1900 года в Париже открылись вторые в истории Олимпийские игры. Первые с участием женщин. 22 спортсменки выступали в 5 благородных категориях. Теннис, крокет, гольф, верховая езда и парусный спорт. В древних Олимпийских играх женщины не участвовали. Их не допускали даже как зрителей, а мужчины состязались обнаженными. В IV веке христианство стало официальной религией, и олимпиады вовсе запретили как проявление язычества. Игры возродились только в 1896 по инициативе французского барона Пьера де Кубертена, который, кстати, был против участия в олимпиадах женщин. Первой олимпийской чемпионкой считается швейцарская графиня Элен де Пуартале, но она выиграла гонку на яхте в команде с мужем и его племянником, и потому некоторые историки оспаривают ее первенство, называя первой олимпийской чемпионкой теннисистку Шарлотту Купер. Она одержала победу не только в парном, но и в одиночном разряде. На первых олимпиадах женщины выступали в очень неудобных нарядах, традиционных для своего времени, длинных юбках, в корсетах и шляпах.

0: пермского транспорта появились официальные талисманы. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. Но в ближайшее время будет невероятный вопрос. 12+, с 9 до 10, как обычно. У меня для вас есть билеты на спектакль театр-балет Евгения Панфилова. Но прямо сейчас инструментальная музыка, спонсор выпуска ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми, 9 часов утра, вы слушаете радио «Альфа», сейчас новости.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет, цитирую, «фантастическое будущее». Конец цитаты. Также Трамп отметил, цитирую, «вы великий лидер». Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я им это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда, сказал президент США господину Си. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что 26-й год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений, сообщает «Коммерсант». Продажи дорожно-строительной техники в первом квартале этого года упали на 50%. Причины прежние – высокая ключевая ставка и низкий спрос на технику в жилищном и дорожном секторах. Часть участников отрасли оценивают ситуацию критически, отмечая, что, цитирую, «такими темпами рынок может быть подарен зарубежным игрокам». Конец цитаты. В Перми выделено 30 миллионов рублей на проектирование нового корпуса Пермского техникума промышленных и информационных технологий. Он будет располагаться около конечного участка Комсомольского проспекта после пересечения с улицы Чкалова. Новое здание будет трехэтажным, в нем смогут обучаться 550 студентов. Строительные работы предварительно планируются на 26-27 года. Пермский техникум промышленных и информационных технологий готовит специалистов и квалифицированных рабочих в таких областях, как электротехника, машиностроение и информационные технологии. В Перми стартовали первые бесплатные экскурсии по красной и зеленой линиям. Гиды рассказывают жителям и гостям города о развитии Перми, известных личностях и загадках достопримечательных мест. Планируется, что экскурсии продлятся до осени. В них примут участие до 3000 человек. Обычно для участия требуется только регистрация. Мэрия на поддержку проекта выделила почти 700 тысяч рублей. Туристическая красная линия посвящена, напомню, историям любви людей, которые оставили свой след в истории Перми. Зеленая линия посвящена главным историческим, культурным и архитектурным объектам города. На этом пока все новости. Доллар на сегодня составляет 73 рубля 34 копейки. Евро 85,90. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 13 градусов в течение дня. Пасмурно, осадков не ожидается, ветер южный, слабый, температура воздуха до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Часов и 7 минут, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа, начинается невероятный вопрос. Напомню вам, что у меня для вас за правильный вариант ответа есть билеты на спектакль «Театр балет Евгения Панфилова». Сегодня это, на правах рекламы, пригласительные на премьеру «Жизель. Акт 3». Это история о любви, которая меняется, но не исчезает, о памяти, которая перестает быть болью и становится частью пути, и о втором шансе, который приходит тогда, когда человек готов стать другим. «Жизель. Акт 3. 29 мая» в Театре балета Евгения Панфилова, 19.00, 12+. Итак, внимание, вопрос. Большинство взрослых думают, что после первых занятий у них будут болеть руки. Но обычно сильнее болят ноги. Какое это занятие? Интересно. Давайте еще раз. Большинство взрослых думают, что после первых занятий у них будут болеть руки. Но обычно сильнее болят ноги. Какое это занятие? 257-0107, наш номер телефона. Жду ваше предположение.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.

0: никаких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
3: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
5: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
6: В отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
7: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
6: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
8: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
11: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оценивают 6 баллов из 10 по версии Яндекс.Карты. Сейчас движение затруднено на Героев Хаса на Комсомольском проспекте от Чернышевского до Петропавловска. Время проезда 15 минут. На Локомотивной потеряете 10 от Фридриха Энгельса до Гайдара. Также медленно машины едут на Чкалова от Ягошихи до Куйбышева, на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира и на Попова от Пушкина до Монастырской.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:15, время Пермское, на радио Альфа. Игра «Невероятный вопрос» в самом разгаре. Присоединяйтесь. Номер телефона 257-0107. Так, внимание. Сегодня выясняем следующее. Большинство взрослых думают, что после первых занятий у них будут болеть руки. Но обычно сильнее болят ноги. Какое это занятие?
1: Доброе утро. Наш вариант рисование.
0: Так, почему сильнее болят ноги на рисовании?
1: А потому что ты стоишь, рисуешь когда.
0: Ха-ха, вот это да. Интересно, об этом я никогда не думал. Обычно, ну, не знаю, необычно, конечно, но иногда люди сидят, рисуют. Хорошее предположение, но это не рисование.
1: Ага, хорошо, ладно,
0: да.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам.
2: Доброе утро. А может быть, скандинавская ходьба?
0: Угу. Ну, действительно, двигается тело, руки,
2: да, руки,
0: но болят ноги.
2: Да.
0: Угу. Понятно, в какую сторону и почему вы так думаете, но нет, это не связано с северной ходьбой.
2: Да?
0: Нет.
2: А может быть, плавание?
0: Плавание. Там вообще все тело, кстати, болит. После плавания нагрузка, потому что непривычно, особенно если вы давно не ходили.
2: Да.
0: Но нет, это тоже не плавание.
2: А может быть, картошку, когда копаешь?
0: Картошку, да, кстати. Ну, сейчас не актуально копать картошку, а актуально в целом приводить в порядок. И это тоже, между прочим, то самое занятие, после которого мы чувствуем боль в мышцах. Но нет, это не...
2: Все не то, да. Ну, а быстрая ходьба?
0: Быстрая ходьба.
2: Так. Тоже нет, да.
0: Почему, а почему тогда люди думают, что сначала у них руки будут болеть, а потом...
2: Ну, потому что все равно же ты руками, помогаешь
0: ну,
2: себе.
0: Ну, понятное дело, как-то странно, если руками не двигать, идти быстро. Хорошо, но это не быстрая ходьба.
3: Здравствуйте. Работа на участке, посадка овощей.
0: Ага. Ну, в общем, да, открытие дачного сезона.
3: Открытие дачного сезона. Посадка овощей, там, уход за участком, прочее.
0: Да, да, да, много дел всяких разных. Даже те же сорняки убрать. Лопатой,
3: сорняки, да.
0: Да, стоит усилий. Но это не то, не связано с работами на дачном участке.
3: Ага, спасибо.
0: Да, вам спасибо за звонок. 257-0107 наш номер телефона. Прекрасные предположения. Итак, давайте еще раз. После первых занятий, то есть это именно занятие, назвать работу в огороде занятием сложно. Так вот, люди думают, что у них будут болеть руки, но обычно сильнее болят ноги. Какое это занятие? 257-0107 наш номер телефона.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, будьте внимательнее во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с оплатками там и тут больше не получится. Девы, не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача – сохранение здоровья и максимальной работоспособности. Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка. Скорпионы, придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких. Принять независимое решение не получится. Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. Козероги, в решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться чужими правилами игры. Водолеи, не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Рыбы, не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
4: Радио Альфа.

0: 9 часов 23 минуты, игра «Невероятный вопрос» продолжается. Большинство взрослых думает, что после первых занятий у них будут болеть руки. Но обычно сильнее болят ноги. Какое-то занятие? 257-0107, наш номер телефона. Доброе утро, ваш вариант.
1: Алло, здравствуйте. Может, это скакалка? И скакалки, когда прыгаешь.
0: Вот, это ближе к истине. Можно так сказать, действительно, скакалка, но это не это занятие. Конкретно.
1: Потому что, как знаете, это резиночка раньше, помните, вот были, тоже сейчас некоторые играют.
0: Uh-huh. Ну, на самом деле, их много где используют, вот эти самые резиночки, назовем их так. Но не то, вот ближе было, на самом деле, со скакалкой что-то, но...
1: Ну, тогда знаете, что еще, вот мячом играть, вот, тоже как бы вот напряг.
0: Uh-huh. Игра в мяч? Баскетбол,
1: да.
0: Что ли?
1: Ну, да, или вот, как бы, они ногами кидают мячи, вот, в основном.
0: Ну, просто есть такая тоже функциональная история. Нет, это не связано.
1: Может быть, в классике?
0: Классики. Интересно, а тут как с ногами? Вроде все равно как-то больше руками действуешь. Или вы имеете в виду прыжки? Я путаю с этими.
1: Прыжки, да.
0: Да-да-да, я перепутал с разбивающими.
1: Вы знаете, да, вот еще раньше как-то в детстве тоже играли, вот камушки кидали, ну, как бы ногами все вот это.
0: Uh-huh. И это тоже не то. Вряд ли люди будут думать, что у них будут болеть руки сначала. Все равно классики — это прыжки. Доброе утро, ваш вариант.
2: Доброе утро, мой вариант — это управление мотоциклом.
0: Uh-huh. Так, а как? Почему?
2: Ну, потому что, во-первых, ноги болят просто в позу, не совсем привычная, не совсем удобная. Ноги, наверное, никогда не ездил, но подозреваю, что ноги надо напрягать. А думают, что будут болеть руки, потому что руль предстоит вертеть очень много.
0: Слушайте, интересно.
2: Особенно есть такое мото, там мото Джихана, по-моему, называется, когда фигурное вождение на мотоцикле.
0: Надо у знакомых спросить, у меня есть те, кто ездит на мотоциклах, действительно ли, насколько ты сильно напрягаешься, что об этом никогда не думал. Но интересный вариант, но, к сожалению, не про то речь. Нет.
2: Хорошо, ладно, будем думать дальше.
0: 257-0107 наш номер телефона. Опять

0: же первые занятия. Тут все-таки речь про какие-то занятия идет. Первые занятия. То есть, видимо, куда-то пришел, что ли. Думают взрослые люди, что будут болеть руки. Но обычно сильнее болят ноги. Какое это занятие? 257-0107 наш номер телефона.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В космологии назревает пересмотр базовых представлений о будущем нашей Вселенной. Мы привыкли к теории бесконечного расширения в течение триллионов лет, однако новые данные глобальных проектов по изучению Вселенной и темной энергии указывают на то, что финал может наступить гораздо раньше. Обнаружено, что темная энергия не является статической величиной. Вероятно, ее влияние меняется со временем. Если раньше космологическую константу считали неизменной силой, расталкивающей пространство, то теперь ученые рассматривают гибридную модель с участием сверхлегких частиц – аксионов. Согласно этой модели, взаимодействие аксионного поля и темной энергии в будущем может сменить вектор. Вместо расширения начнется процесс сжатия, известный как «большой хруст». В этом сценарии Вселенная вернется в сверхплотное состояние, подобное тому, что было в момент Большого взрыва. Математическое моделирование дает конкретную цифру. Процесс разрушения может завершиться через 33 миллиарда лет. Это значительно короче традиционных прогнозов. Впрочем, чтобы допить кофе и прожить этот день с удовольствием, времени у нас более чем достаточно.
1: Радио Альфа.
0: Игра «Невероятный вопрос» продолжается. Для тех, кто только подключился, сообщаю, что через 5 минут я тот самый «Невероятный вопрос» еще раз повторю.
4: Реклама.
5: Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
7: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелёва.
8: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
7: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
8: Две ярмарки под одной крышей – белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
7: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра Мебелёва.
8: Приходите праздновать вместе с нами.
7: Центр мебельных брендов Мебелёва. Энергетиков 37.
9: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
10: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, дерево и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин на Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
12: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио Альфа.

0: 9:32 в Перми. На Радио Альф продолжается невероятный вопрос. Большинство взрослых думает, что после первых занятий у них будут болеть руки, но обычно сильнее болят ноги. Какое это занятие? Номер телефона 257-0107. Напомню вам, что у меня для вас есть. Билеты на спектакль театра балет Евгения Панфилова, если конкретно на премьеру «Жизель», акт 3. История любви, которая меняется, но не исчезает, а памяти, которая перестает быть болью, становится частью пути, о втором шансе, который приходит тогда, когда человек готов стать другим. «Жизель», акт 3, 29 мая в театре балет Евгения Панфилова, 19:00, 12+. Ну и прямо сейчас жду от вас ваше предположение, связанное с невероятным вопросом. Доброе утро, ваш вариант.
1: Поход в тренажерный зал.
0: Просто поход в тренажерный зал.
1: Да, ну и занятия в тренажерном зале,
0: после,
1: конечно,
0: первых занятий будут болеть руки, но обычно... Да смотря какое упражнение ты делаешь, вот там можно так сделать. Но да, нет, это не поход в тренажерный зал.
1: Не конкретно он. Понял, спасибо.
0: Спасибо.
2: Алло, может быть, перетягивание каната?
0: Кстати, действительно, там нужно ногами упираться, так что мама, не горюй. Хорошо,
2: да,
0: отличное предположение, но нет, не...
2: А может быть, тогда волейбол какой-нибудь, пионербол?
0: Не...
2: Когда работаешь руками, но факт, ноги тоже.
0: Да, думаешь, что будут болеть руки, а болят ноги. Близко, но не это.
2: Близко, но нет. И не футбол какой-нибудь. Футбол опять руками, там вообще, да, никак.
0: Ну, футбол, да, руки...
2: А может быть, дартс тогда?
0: Я себе представляю, просто бросок, ноги. В принципе, я не знаю.
2: Да, может, ну, надо... напрягаешь.
0: Я не очень знаю механику, но может быть. Но нет, это не дартс.
2: Ну, ладно. А вот баскетбол, вот забрасывание когда?
0: Баскетбол.
2: Может, да.
0: Будут болеть руки, но нет, тоже не то. Там
2: тоже
0: все болит.
2: Тоже не то, да.
0: Сразу же. Доброе утро, ваш вариант.
3: А, прополка, грядки.
0: Был вариант с дачей. Это все,
3: да?
0: Не подходит, да. Но вариант...
3: Видимо, прослушала.
0: Да ничего страшного, давно уже сидим тут.
3: Да.
0: Выясняем, да. 257-0107, наш номер телефона. Скажу вам так, правы были те, кто думали, что это вид спорта. Вот вам подсказка. Это вид спорта. Ну, а прямо сейчас новости на Радио Альфа. Спонсор выпуска ИП «Година» Надежда Валентиновна, юридическое бюро. Продолжит Полина Попова.
4: Здравствуйте. Рубль укрепился до максимальных значений за последние 3 года. Курс ЦБ на сегодня ниже 74 рублей за доллар. Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-х и 11-х классов планируют внедрить с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщили в Минпросвещение. Первую модульную поликлинику открыли в Пермском крае. Она располагается в Кукуштане. Ранее медпомощь здесь оказывалась в здании 60-х годов постройки. Оно не соответствовало современным требованиям. Старое здание демонтировали. На его месте за несколько месяцев возвели новое медучреждение. В Перми 16 мая на территории завода Шпагина пройдет Ночь музеев. Она станет стартом проекта «Завод Шпагина. Новое измерение». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
5: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На Радио Альфа погоде. В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня пасмурно. Осадков не ожидается, ветер южный, слабый, температура воздуха до плюс 23.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: 9:40. Вы слушаете радио «Альфа». Большинство взрослых думают, что после первых занятий, это уже понятно, что именно спортивных занятий у них будут болеть руки, но обычно сильнее болят ноги. Какое это занятие? Точнее, какой это вид спорта? Уже так. Что было перечислено? Волейбол, баскетбол, прыжки на скакалке, про спортзал. Не совсем точно, конечно же, потому что не конкретно, но это какой-то вид спорта. 257-0107 наш номер телефона. Вот как вы думаете, где болят больше ноги, чем руки? Хотя, кажется, наоборот изначально.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24-816. Застройщик ООО «СЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
6: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
8: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
9: Телефон 236-64-77.
10: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
11: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь, Мира, 41.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оцениваются в 5 баллов из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. На Стахановской улице и Мира сейчас машины медленно едут от моста через железную дорогу до Советской армии. Время проезда 12 минут. На Монастырской от Комсомольского проспекта до Попова тоже много машин. И на Екатерининской от Попова до Борчининова.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Ча-ча-ча. Да, друзья, итак, большинство взрослых думают, что после первых занятий у них будут болеть руки, но обычно сильнее болят ноги. Какое это занятие? И это вид спорта, и это невероятный вопрос на радио Альфа. Жду ваши варианты.
1: А здравствуйте, а может быть это бадминтон? Большой теннис?
0: Угу. Так, еще варианты.
1: Гребля на каноях и байдарке.
0: Так, там ноги-то почему должны болеть? Вроде бы сидишь на месте.
1: Ну, там же ногами-то вот они так загребают, а потом ногами это...
0: На байдарке?
1: Ну...
0: Не-не, там вот прям корпус работает. Руки широчайшие.
1: То есть это небольшой теннис. Шух. И не...
0: Да-да-да.
1: Не нет, малый теннис.
0: Нет, неловко. Любого вида.
2: Может быть, это как раз упражнение, связанное с подъемом тяжести? Например, штанга, какие-нибудь гантели.
0: В общем, это не тяжелая атлетика. И не что-то связанное с построением тела. Со штангой, я имею в виду.
3: Алло, здравствуйте. Я думаю, что это бадминтон, теннис или бокс. Три варианта.
0: Вот это да. И два из них, ну, в целом одинаковые, скажем так, движения, я имею в виду, какие-то. Бокс вообще отличается от всех остальных. Из трех один верный. Первое занятие. Взрослые пришли, думают, что у них руки будут болеть. Но обычно болят ноги после бокса.
3: Ура!
0: Знаете почему? Потому что большая нагрузка именно на голеностоп, колени, икры, движение постоянное. То есть сложные движения ног, перемещение и все остальное. Бокс – это вот серьезная нагрузка. На все, в том числе и на ноги. Я вас поздравляю. Как вас зовут?
3: Меня зовут Ксения.
0: Ксения, вам в подарок. Билеты на спектакль «Театр балета Евгения Панфилова». Конкретно это премьера «Балет Жизель. Акт 3». Расскажите, где вы находитесь, чем занимаетесь и пару добрых слов. Но перед этим каким-то видом спорта занимаетесь?
3: Нет. Боксом занимается мой племянник. От него я узнала, что есть такой момент. Болят ноги. При боксировании. Сейчас нахожусь на работе. Слушаем ваше радио, играем. Передаю привет своим коллегам.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.
5: Радио Альфа.
6: Всемирная история.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: 14 мая – международный день самой маленькой породы собак в мире – чихуахуа. Вес взрослого питомца всего от 1 до 3 килограммов. Эти компактные собачки-компаньоны идеальны для жизни в городских квартирах, но изначально их разводили в 19 веке фермеры в Мексике для борьбы с грызунами. Чихуахуа были защитниками посевов. В начале 20 века в стране был обычай. Женихи дарили невестам букеты цветов с щенками чихуахуа внутри. Назвали породу в честь мексиканского города Чихуахуа. Считается, что чихуахуа – это потомки древних маленьких собак, которые жили в Мексике еще в 9-10 веках и назывались течичи. Те умели лазить по деревьям и могли жить в дикой природе. Майя и ацтеки одомашнили их, а особо ценили собак шерстью красных оттенков. Якобы те забирают на себя грехи владельца. Чихуахуа хорошо ладят с собаками своей породы, но агрессивны к другим породам и к посторонним людям. Агрессии они компенсируют миниатюрный размер. Хозяев любят всех, но особенно выделяют одного. Его сильно ревнуют и очень страдают с ним в разлуке.
5: Радио Альфа.

0: Перми планируют построить новый учебный корпус техникума имени Изгагина. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет минута драйва, и речь пойдет про Porsche. Они прекращают выпуск своей самой, в кавычках, бюджетной модели.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Лучший отдых дома – это Аксиома.
4: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
5: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
6: Свой детский сад, сквер и бульвар.
5: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491.
2: Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
8: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
9: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
8: В Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
10: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
8: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
9: Погнали!
8: perm.menslookstore.ru.
11: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».
14: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: 10 часов утра в Перми, вы слушаете радио «Альфа», сейчас новости.
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп с делегацией прибыл в Пекин, сообщило центральное телевидение Китая. Это первый визит Трампа в Китай за 9 лет. Как ожидается, Трамп проведет в Китае 3 дня. С ним прилетели в том числе бизнесмены Илон Маск и Тим Кук. Китай подготовил скоростную автомагистраль к приему кортежа президента Трампа, украсив ее американскими флагами. Тарифы на коммуналку в России взлетят на 36% к 2029 году, следует из прогноза Минэкономразвития. К примеру, если за коммунальные платежи сейчас выходит 6 тысяч рублей, то через 3 года плата составит уже 8 160 рублей. Сильнее всего подорожает свет за 4 года. Он прибавит 57% из-за больших затрат на крупные инвестпроекты. Газ прибавит к ценнику еще 36% ради финансирования программ газификации. И в итоге суммарный рост газовых тарифов с 2022 года достигнет 87%. Корпорация развития Пермского края проводит тендер на выполнение субподрядных работ по обновлению Пермского театра. Максимальная стоимость контракта составляет 1,4 миллиарда рублей. Напомню, в октябре 2025 года КРПК выиграла тендер на создание проектной документации и ремонт большого зрительного зала, а также фойе театра. Сумма контракта составила 1,6 миллиарда рублей. Согласно техзаданию, в здании на Ленина 53 предстоит обновить зрительный зал и фойе, заменить механическое оборудование и систему управления сценой. В итоге количество мест в зале театра увеличится до 850 на 250 мест. Также планируется вернуть балкон в зал и изменить расположение гардероба. Все работы планируется завершить к 2027 году. Губернатор Прикамья подписал указ об утверждении в регионе новой знаменательной даты – Дня поисковика. Праздник будут отмечать ежегодно 2 октября. Указ сразу вступил в силу. Каждый второй россиянин признался, что регулярно перерабатывает, пишет газета «Ру» со ссылкой на результаты опроса. Почти у половины участников переработки случаются чаще раза в неделю. 14% задерживаются на работе каждый день. Чаще всего люди делают это ради дополнительного заработка. Еще четверть признались, что перерабатывают по требованию начальства. При этом многие стали чаще жаловаться на усталость, тревогу во время отдыха и привычку проверять рабочие задачи даже в свободное время. У части опрошенных из-за работы появляются проблемы со здоровьем, выгорание и конфликты в семье. Доллар сегодня 73.34, евро 85.90. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». На данный момент в Перми, по данным метеосервисов, плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер южный слабый, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 6.08, время Пермское. С сегодняшнего дня, по сообщению метеорологических сервисов, начинается аномальная волна тепла. Уже к вечеру будет до плюс 24, а завтра 27, суббота 29, воскресенье 30. Вот такие дела. Но прямо сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более миллиона этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда? Пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
1: Реклама спонсора.
4: Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
5: Радио «Альфа».
0: Есть вещи поистине невероятные, например, грибы могут влиять на погоду. Как это возможно? В новостях со всего света через 10 минут об этом расскажем.
1: Реклама.
6: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
7: Я не сажала.
6: Время-то идет.
7: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
8: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
9: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
8: «Цветочные культуры Прикамье». 2-я Сорокинская, 65, дробь 1.
9: Подробности на сайте flowerbaza.ru. Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
10: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
11: Мега Секонд Хенд!
12: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
13: Учитесь плавать вместе с Боди Бум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Боди Бум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: 104 и 1 FM.
1: Радио Альфа.
2: Oh, Father, tell me.

0: необходимую влагу. Однако влияние этого процесса выходит далеко за пределы лесной подстилки. Микроскопические грибные белки подхватываются воздушными потоками и поднимаются в облака. Там они становятся ядрами кристаллизации, вокруг которых формируются капли дождя или снежинки. Ученые полагают, что в масштабах планеты грибы могут быть даже более эффективными генераторами осадков, чем бактерии.
1: Радио Альфа.
2: О том, какая погода нас ждет сегодня, через 10 минут, сразу же после выпуска новостей.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 250 2777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Радио «Альфа» – всегда хорошая музыка. 10 часов 31 минут в Перми. И новости от Полины Поповой прямо сейчас.
1: Здравствуйте. Владимир Путин сменил глав приграничных регионов. Брянскую область возглавит челябинец Егор Ковальчук, Белгородскую область Александр Шуваев, Александр Богомаз и Вячеслав Гладков объявили об уходе в отставку по собственному желанию. В Прикамье число пострадавших от клещей превысило 1800 человек. Больше всего обращений о присасывании клещей поступает из Пермского района и Перми. На третьем месте Кунгурский район. В майские праздники в Прикамье резко снизилась посещаемость кинотеатров. За два праздничных периода киносеансы посетили около 70 тысяч человек. Это на 42% меньше, чем в прошлом году за аналогичные даты, пишет РФИ. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», Ермак, Печь, 59, Новосилево, 37. На данный момент в Перми, по данным метеосервисов, плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер южный слабый, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: 10 часов 42 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня день танцев, как цыпленок. Нам более известна эта песня, как танец маленьких утят. Движения простые. Вперед-назад, хлопок, прыжок. И интересно, что эта песня используется не только на детских утренниках, но и на Октоберфесте. Вот такая вот полярность и популярность. Впереди исторические факты. Расскажем, что еще такого произошло 14 мая в этот самый день. Через 7 минут на Радио Альфа.
1: Реклама.
2: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 320-595-800-105-079.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.

0: справедливо.
1: Премиальные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты на радио Альфа. 10 часов и 48 минут. Время Пермское. Сегодня в России отмечается День фрилансера. Ну а прямо сейчас исторический факт, что связано с сегодняшней датой. 14 мая на календаре. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 мая 1900 года в Париже открылись вторые в истории Олимпийские игры. Первые с участием женщин. 22 спортсменки выступали в 5 благородных категориях. Теннис, крокет, гольф, верховая езда и парусный спорт. В древних Олимпийских играх женщины не участвовали. Их не допускали даже как зрителей. А мужчины состязались обнаженными. В IV веке христианство стало официальной религией, и олимпиады вовсе запретили как проявление язычества. Игры возродились только в 1896 по инициативе французского барона Пьера де Кубертена, который, кстати, был против участия в олимпиадах женщин. Первой олимпийской чемпионкой считается швейцарская графиня Элен де Пуартале, но она выиграла гонку на яхте в команде с мужем и его племянником, и потому некоторые историки оспаривают ее первенство, называя первой олимпийской чемпионкой теннисистку Шарлотту Купер. Она одержала победу не только в парном, но и в одиночном разряде. На первых олимпиадах женщины выступали в очень неудобных нарядах, традиционных для своего времени, длинных юбках, в корсетах и шляпах.

0: Организаторы Дягилевского фестиваля рассказали, что в этом году услышит, увидит и даже почувствует зритель. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». С вами был Антон Нагибин. Нескучного вам четверга. Далее встречайте Ирину Плотникову.
1: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх Бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилю, то ругаются, то стучат. То музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
3: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
4: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
5: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в «Кинезис». Ленина, 87. Крупская, 31. Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел. Перим, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
8: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: Перми 11 часов и 2 минуты. Вы слушаете «Радио Альфа» с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пекине проходят переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости. Глава Белого дома находится в Поднебесной с государственным визитом до 15 мая. Президент США перед вылетом заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что планирует провести длительные переговоры с китайским лидером по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, а также обсудить с ним энергетику и вопрос дальнейших продаж оружия Тайваню. При этом в МИД КНР отметили, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект, который отменяет дублирующие процедуры для медиков. Сейчас врач обязан каждые 5 лет подтверждать право на работу через аккредитацию. Даже успешная сдача экзамена на квалификационную категорию от этой процедуры не освобождает. Новые поправки устраняют двойную нагрузку. Получение или подтверждение категории автоматически продлит аккредитацию еще на 5 лет. Кроме того, весь учет переведут в цифровой формат. Выдача бумажных свидетельств будет прекращена, однако у специалистов сохранится право запросить официальную выписку в традиционном виде. У продавщицы из пермской «Пятерочки» требуют деньги за использование своей карты лояльности в интересах покупателей. Якобы девушка нанесла ущерб магазину. Студентка с инвалидностью устроилась в магазин на Чкалова 10 на четверть ставки. 10 мая туда зашли женщины, которые представились сотрудницами службы безопасности, и сообщили о том, что девушка нанесла ущерб магазину в 13 тысяч рублей за использование при расчете с покупателями своей карты лояльности. Эта сумма больше месячной зарплаты девушки. Никакого подтверждения расчетов ущерба, со слов девушки, ей не предоставили. Под давлением она написала от руки расписку. Текст диктовали женщины из службы безопасности. При этом они не представились, не показали удостоверение. А также девушке дали понять, что не дадут ей уволиться, пока та не отдаст долг. Деньги попросили принести наличными в течение 3 дней. В противном случае обещали подать заявление в полицию. Директор магазина также сообщила девушке, что долг нужно отдавать, иначе его повесят на директора, сообщает в курсе РУ. В Пермском крае начинается неделя летней погоды. В Прикамье с 14 мая начнется период аномальной жары. Он вызван потоком горячего воздуха, который поступает в регион из Средней Азии. На несколько дней в Перми установится температура воздуха, характерная для середины лета, отмечают синоптики. Уже сегодня, в первый день потепления, в Перми ожидается прогрев воздуха до плюс 24. Пик аномальной жары придется на конец этой, начало следующей недели, 18-19 мая, в Перми возможно достижение отметки в плюс 30 градусов. На этом пока все новости. Доллар на сегодня 73,34, евро 85,90. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер южный слабый. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Сейчас в нашем городе плюс 19.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Потому что чуть было не проехал мимо «Центра металлокровли».
3: А ведь опытные разведчики знают. В центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Роксет на Радио Альфа открыли новый музыкальный час. И знаете, если мы в пятницу находимся в предвкушении выходных, то сегодня в четверг в предвкушении пятницы. 14 мая на календаре. Всем доброго утра и прекрасного, успешного дня. Впереди на Радио Альфа Тедди Свимс с новой песней. И через пару минут послушаем «Мумий-тролль».
1: Реклама.
2: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
3: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
5: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
4: «Мэнс Лук» на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
6: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
4: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
5: Погнали!
4: perm.menslookstore.ru.
7: О, приснилось, что я завтрак проспал.
8: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
11: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
12: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
13: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
14: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
15: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
16: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
17: Сквознякам нет. Сделаем как себе.
18: Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
19: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-300-280.
3: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерскую «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Тедди Свимс на радио Альфа 104.1 FM. Наш сайт alfa.fm.ru. Во время звучания песни вы всегда можете посмотреть, кто ее исполняет. Ну а я заглядываю вперед. Silent Circle совсем скоро и чуть позже на радио Альфа Адель.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» — это кирпичные дома на берегу Камы, приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 816. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Мега Секонд Хенд! Новое, новое, новое, новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
7: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
8: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
7: Вы обратились по адресу? Наша компания предлагает...

0: детских садов, 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. Олимпия. Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
1: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
2: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
3: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Половина двенадцатого в Перми. Время новостей на радио «Альфа». О главных событиях коротко расскажет Полина Попова. Спонсор выпуска ИП «Година Надежда Валентиновна». Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. В Китае началась встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Президент США крайне дружелюбен и не устает делать комплименты лидеру КНР и его стране, сообщает «Москва-24». Египет решил отменить бумажную визу. Визы на смену придет система въезда на основе штрих-кодов. Об этом сообщает Лента.ру. В Прикамье число пострадавших от клещей превысило 1800 человек. Больше всего обращений о присасывании клещей поступает из Пермского района и Перми. На третьем месте Кунгурский район. В Перми выделено 30 миллионов рублей на проектирование нового корпуса Пермского техникума промышленных и информационных технологий. Техникум будет располагаться около конечного участка Комсомольского проспекта после пересечения с улицей Чкалова. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В Перми сегодня облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный слабый. Температура воздуха днем до плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: сказал.
1: Омега на радио Альфа, золотые хиты. Завтра, друзья, завершаем рабочую неделю. И в невероятном вопросе 12+, после 9 утра у вас еще будет возможность выиграть билеты на спектакль театр-балет Евгения Панфилова. На правах рекламы завтра это будут билеты на грандиозный гала-концерт «Золушка». В программе соединились история легендарного театра и дерзкий эксперимент. В первой части вечера лучшие из репертуара театра, во втором отделении одноактный балет «Золушка», часть вторая, последняя. Гала-концерт «Золушка» – настоящий подарок для всех ценителей современной хореографии. 19 июня в 7 вечера на сцене ДК «Молодежи 12+.» Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на нашем сайте. Далее без перерыва «Ace of Base», «Металлика» и «Глория Гейнер». Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции.
2: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
3: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
2: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
3: Свой детский сад, сквер и бульвар.
2: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
5: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
6: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефис-зрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
8: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
9: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми без одной минуты полдень. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Американский президент прибыл в Пекин с трехдневным визитом и первым делом двинулся на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпин. На встрече заявил, что США и Китай должны стать партнерами. Он отметил, что стабильные отношения КНР и Штатов выгодны обеим сторонам и всему миру. Правительство обеспокоено стрессом школьников на ЕГЭ и ОГЭ. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил проработать вопрос снижения уровня стресса у выпускников во время госэкзаменов. Эту задачу он обсудил на встрече с главой Рособоронадзора Анзором Музаевым. Главным инструментом борьбы с волнением станут пробные испытания, проведение которых получило поддержку властей. Как пояснили эксперты, предварительное погружение в экзаменационную среду позволяет школьникам сэкономить от 30 до 40 минут на реальном тестировании. Обычно это время полностью уходит на адаптацию. В Перми в рабочем поселке хотят провести комплексное развитие территории. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности при Каме обнародовало решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки по улице Уральской и Восстания в микрорайоне Рабочий поселок. Речь идет о трех несмежных территориях общей площадью 37 гектаров. В границы участков входят аварийные и ветхие дома, нежилые помещения, объекты соцназначения. Самый большой контур по улице Уральская ограничен улицами Ваганова и Авиационная. Завершить реализацию проекта необходимо в течение 17 лет с момента заключения договора. С 17 по 19 мая в Пермской филармонии пройдет 1/4 финала премьер-лиги КВН. За победу поборются 15 команд из разных регионов России. Они сыграют 4 конкурса приветствия, импровизированный конкурс, эстрадные миниатюры и музыкальный номер. Оценивать выступления будут звезды в сфере юмора, а также представители медийной и общественной сфер. Их имена объявят позже. На этом пока все новости. Курс доллара США на сегодня 73.34, евро 85.90. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня до 24. Облачно с прояснениями. Осадков сегодня не ожидается. Ветер южный слабый.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Под любимую музыку Радио Альфа мы, конечно, четко видим собственные цели и тот самый путь, который приведет нас к желаемому результату. Доброго дня! Далее с нами Эйва Макс и все, что не обязательно знать, но интересно послушать. Это «Горячая десятка» Анны Романовой. Тоже впереди.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Идем.
4: Летим.
3: Едем.
4: Отдыхаем.
3: Путешествуем.
4: С туристической компанией «Кубань».
3: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
4: Звоним. 2-700-510.
3: Ждем на Ленина 10.
4: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
5: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
6: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелёва.
7: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
6: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
7: 2 ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
6: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелёва».
7: Приходите праздновать вместе с нами.
6: Центр мебельных брендов «Мебелёва». Энергетиков 37.
8: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Эйва Макс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. А помните, эти самые желтые бочки, появлялись они летом, огромные очереди выстраивались, все с бидончиками, ждут, не дождутся, когда же придет их черед купить этот напиток. Обязательно, кстати, помимо того, что наливаешь в бидон, покупал себе и стаканчик этого напитка, который сейчас можно приобрести в любое время года. В продолжении темы Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Квас – древний напиток, известный во многих восточноевропейских странах. Но, пожалуй, нигде не продается столько разновидностей кваса, как в России. Сегодня квас. В документах квас известен с 996 года, когда князь Владимир приказал раздавать народу пищу, мед и квас. Хотя очевидно, что квас знали и до этого. Квас – это не обязательно напиток. В других славянских языках это слово сохранило более широкое значение. Например, в Верхнелужицком квас – это праздник или свадебный пир. А в Старославянском – гуляние. Собственно, и в русском языке есть слово «квасить». В старину квас ели, а не пили, так как он был очень сытным. Существовал сорт кваса, который называли «кислые щи». Он был настолько густым, что его действительно можно было есть ложкой. В Российской империи квас входил в госпитальный стандарт и был обязательной частью рациона в больницах. В том числе квас был эффективен от цинги. В XIX веке в крупных городах шли настоящие квасные войны. Производители кваса жестко разделялись и враждовали между собой. Например, были яблочники, грушники и те, кто торговал только ячменным квасом. Переходить из одной категории в другую или смешивать ассортимент было не принято. Иногда происходили даже массовые драки за территорию, на которой работали квасники. Самым статусным считался красный, то есть ржаной квас. Самым дешевым был белый квас, который делали не на хлебе, а на смеси солода и муки. Белый квас был кислым, а красный – сладким. Чтобы придать квасу особый карамельный привкус и копченый аромат, опытные квасники опускали в сусло раскаленную до красна железную гирю. Это считалось секретной технологией, которую берегли от конкурентов. Самое необычное применение кваса – противопожарное. В старину верили, что пожар, вызванный ударом молнии, нельзя тушить водой, только молоком или квасом. Если кваса не хватало, в огонь бросали обруч от квасной катки, считая это сакральным оберегом. Самым популярным в СССР был хлебный квас. Главным образом потому, что другого в промышленных масштабах просто не делали. И что на первом месте? Идея продавать квас из бочек возникла в СССР потому, что квас быстро портится, а стаканов не хватало. Первые квасные бочки появились еще в 1930-х годах. А массовое производство легендарной модели АЦПТ-09, автоцистерна-пищевая, теплоизолированная объемом 900 литров, началось в 1967 году. Именно эти желтые бочки стали символом советского лета.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной.

0: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте .defizzrenia.ru. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
3: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
4: Я не сажала.
3: Время-то идет.
4: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
5: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
5: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65, дробь 1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
7: В «Драгоценной орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. «Драгоценная орхидея». Успейте купить до окончания ликвидации.
8: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: «Ромео и Джульетта. Вечная история». Песня была написана и спродюсирована Дитером Болиным, создателем дуэта Modern Talking, да и, собственно, этого коллектива. Blue System только что на Радио Альфа. Ну а шекспировскую тему героев продолжит Тейлор Свифт со своим новым хитом. Пока новости с кратким обзором. Полина Попова.
1: Здравствуйте. С Пермской набережной резко ушла вода. Пешеходная часть около арт-объекта «Счастье не за горами» вновь доступна. Аномальная жара начинается в ближайшие дни в Прикамье. Потепление сохранится примерно до следующего вторника. Пик тепла прогнозируется 18 мая. Этим летом в Перми покажут шоу танцующих кранов. Оно состоится в рамках фестиваля «Причал», который будет проходить 24-26 июля. Многотонные портальные краны у главного цеха судоверфи будут синхронно двигаться под музыку. Полина Попова, служба информации.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО АБС «Ермак Печи» 59, Новосильева 37. Сегодня в Перми облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер южный слабый. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? А? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: У каждого своя весна, кто-то ее ждет в надежде вместе с природой пробудиться после зимней спячки. Ну а самые активные, конечно, ждут с нетерпением теплого времени года для открытия велосезона. Друзья, в прошлом году, в июле, в Перми прошел первый велофестиваль, и в этом году он тоже состоится, причем уже в это воскресенье, 17 мая, но не в центре города, а на улице Подлесная. Помимо заездов, в которых примут участие огромное количество любителей велосипедистов, запланированы различные активности для зрителей и болельщиков. Я желаю вам прекрасного рабочего дня. Вы слушаете Радио Альфа. Далее без перерыва Риана, Дайда и Стиви Уандер. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама.
2: Начните получать пенсию в банке Хлынов и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов. Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 миллиона 400 тысяч рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ Хлынов». Лицензия номер 254.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРН П-320-595-800-105-079.
6: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мам, хочу в кино.
8: А пойдем. Купим в кафе «Чикен» кинокомбо и сходим со скидкой в кинотеатр «Кристалл».
7: Ура! Идем в кино и «Чикен».
8: Акция действует только в кафе города Перми. Все подробности на сайте alenvik.ru.
9: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
10: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Золотая коллекция. Радио Альфа. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: В Перми 12 часов и 59 минут. Вы слушаете радио «Альфа» с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Контроль за мигрантами в России должен быть усилен, особенно для иностранцев с криминальным прошлым. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он допустил, что может быть принят такой закон, при котором мигрантам будет запрещено получать ВНЖ в России, если в своей стране они привлекались к уголовной ответственности. Парламентарий подчеркнул, что только жесткие меры помогут России получить работников, которые соблюдают закон и уважают ценности как в своей стране, так и в месте, куда приехали на заработки. В России предложили предупреждать покупателей о вреде ультрапереработанных продуктов. Речь идет в том числе о колбасе и чипсах. Как пишет «Коммерсант», такую инициативу направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы предлагают наносить на упаковку специальную маркировку по аналогии с предупреждениями на табачных изделиях. По их мнению, это поможет снизить потребление таких продуктов. Кроме того, общественники предложили сделать ГОСТы для продуктов обязательными, уделить больше внимания детскому питанию, а в магазинах выделить отдельные полки для небольших фермерских производителей. Россия планирует развивать беспилотные грузоперевозки. Правительство одобрило проект, по которому к 2035 году почти пятая часть всех грузов в стране будет перевозиться автономными машинами. Сейчас такие фуры уже тестируют на трассе между Петербургом и Казанью. В ближайшие два года, как ожидается, на дороге могут выйти грузовики уже без водителя в кабине. По плану, к 2035 году в России будет около 57 тысяч таких машин. Для контроля за их работой создадут отдельную систему на базе «Аэроглонас». Управление капитального строительства Пермского края ищет подрядчика для завершения приспособления театра под современное использование. Речь идет о реконструкции большого зрительного зала и фойе. Максимальная стоимость контракта – почти 1,5 миллиарда рублей. Аукцион опубликован на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, в большой зрительный зал планируется установить новое сценическое оборудование и заменить освещение. В частности, речь идет о полной замене всех блоков, лебедок и верхней механики сцены. Также в зрительном зале заменят антрактно-раздвижной занавес и установят новые подъемные механизмы для акустических систем и софитов. На вторичном авторынке стало больше предложений от дилеров. По данным «Автору бизнес», в апреле их количество выросло на 8% впервые с ноября прошлого года. При этом средние цены на машины с пробегом почти не изменились. Отечественные автомобили в среднем подешевели до 729 тысяч рублей. Китайские модели сохранили прежний уровень – около 2 миллионов 260 тысяч. Остальные иномарки немного прибавили в цене. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В пятницу, 15 мая, в Перми ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 15-17 градусов ночью. Завтра днем в Перми плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Осталась позади первая половина рабочего четверга. Впереди еще такая же успешная, интересная и радостная. Под пятерку лучших песен о любви на радио «Альфа» мы собираемся с мыслями в ближайшие 20 минут. С нами «Скорпионс», «Араш» и «Хелена». Послушаем группу «Браво», «Клен Карусел» с новым хитом и «No Doubt» открывают дневную работу. Романтик-коллекцию.

Хит теперь кажется уже из далекого прошлого. Это Scorpions на радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Тогда, в 88 году, впервые группа побывала на гастролях в СССР, дав серию концертов в Ленинграде. И, кстати, там же, в Ленинграде, снимался клип на эту песню. Вы слушаете радио Альфа в продолжении музыкального часа. Daft

0: минеральные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: У нас отличная музыка для рабочего настроения. Это Daft Punk и Фаррелл Уильямс на радио Альфа. Половина второго в Перми с новостями коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Кабмин продлил срок госгарантии по кредитам для предприятий. Речь идет о привлечении компаниями средств и займов на поддержку своей деятельности до конца года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Госдума сегодня рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Нижней палаты. Самые высокие средние зарплатные предложения в Пермском крае зимой и весной зафиксированы в промышленности, строительстве и производственной сфере. Об этом сообщили аналитики Авито Работа. Почти 40% женщин для подготовки к лету занимаются силовыми тренировками. Об этом пишет Ньюс.ру со ссылкой на фитнес-тренеров. Около четверти респондентов делают выбор в пользу обыкновенной зарядки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 15 мая. В Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 15-17, в пятницу днем в Перми плюс 25-27 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Неважно, когда вы включаете радио Альфа, здесь хорошо всегда. 104.1 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Альваро Сольера на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Игра, в которую мы любим вместе с вами. Играть каждое буднее утро после 9 часов – это невероятный вопрос. 12+. И сегодня пытались выяснить, что, по мнению большинства взрослых, точнее, после какого занятия, по мнению большинства взрослых, будут болеть руки, но обычно сильнее болят ноги. Речь шла о боксе. Новая головоломка завтра после 9 утра. В ближайшие минуты Аура Дион, Крейг Дэвид и Pet Shop Boys. Главные хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Выбор огромный, а он один? Спешите в дивный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: В «Руки вверх» бар – праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
5: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
6: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ауру Дион на радио Альфа в золотой коллекции и в завершении этого часа оркестр Поли Мориа. Музыка, понятная и без слов.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35, 18+.
4: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В. Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина, 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми, 14.02. С новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении законопроект о списании просроченных кредитов для участников СВО. Речь идет о военнослужащих, которые заключили контракт с 1 мая этого года на срок не меньше года. Как пишет РИА Новости, мера может коснуться и супругов участников спецоперации. Общая сумма долга при этом не должна превышать 10 миллионов рублей. Кроме того, депутаты одобрили еще два закона о поддержке участников СВО. Один позволяет военным после ранения продолжить службу на отдельных должностях, второй продлевает сроки аренды и безвозмездного пользования земельными участками. В Москве вводят ограничения на распространение данных о терактах, в том числе о последствиях атак беспилотников. Как сообщает «Известия», такие меры нужны для борьбы с фейками и для обеспечения общественной безопасности. Под ограничения попадут тексты, фотографии и видео, где показаны последствия таких происшествий. При этом запрет не касается информации от Минобороны, мэра и правительства Москвы. Действовать ограничения будут до отдельного решения. За нарушение предусмотрены штрафы для граждан от 3 до 5 тысяч, для должностных лиц до 50 тысяч, для организации до 200 тысяч рублей. Единые госучебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов планируют внедрить с 1 сентября следующего года. Об этом сообщили Минпросвещение. Там уточнили, что пособия уже готовы и сейчас проходят экспертизу в Российской академии наук. Кроме того, в регионы направили рекомендации со списками обязательной и дополнительной литературы для школьников. Пермский театр оперы и балета поставит в новом сезоне оперы «Фиделио» и «Макбет», а также балет «Снегурочка». Это только часть планов, которыми поделился театр в своих соцсетях. Руководство Пермской оперы подчеркивает, что в новом сезоне в приоритете будет разнообразие репертуара и ставка на максимально широкую аудиторию. Майские праздники закончились, и многие россияне снова входят в рабочий ритм. Согласно результатам опроса, после длинных выходных 39% респондентов признались, что включаются в дела не сразу. Падает концентрация, снижается скорость работы, а мысли все еще остаются где-то вне офиса. Впрочем, тех, кто возвращается к привычному графику, легко, оказалось даже чуть больше – 40%. Еще 19% опрошенных сказали, что и вовсе не выпадали из рабочего процесса, поскольку трудились в праздники. Добавлю, что следующий длинные выходные ждут россиян уже совсем скоро. Они продлятся с 12 по 14 июня. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В пятницу, 15 мая, в Перми ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем в Перми плюс 25-27.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Лиз Маклернан в начале нового часа. Золотые хиты на радио Альфа. Рабочий день набирает темп. Сегодня четверг, 14 мая. Кстати, в группе радио Альфа ВКонтакте сегодня выложили утренний пост. И интересуемся у вас, что же помогает вам оставаться продуктивным. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и принимайте участие в нашем небольшом опросе. 9 минут третьего в городе. Далее на радио Альфа Дотан. И через пару минут группа кино.
1: Реклама. Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
5: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
6: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
7: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкаефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
9: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
8: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
9: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
8: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
9: Приходите праздновать вместе с нами.
8: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
10: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Кто-то на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Когда-то вот такой формат работы, когда тебе не совсем не обязательно идти в офис, считался каким-то необычным. Некоторые даже, наверное, таким людям в какой-то степени завидовали. Сегодня, друзья, в нашей стране отмечается День фрилансера. Поначалу, скорее, фриланс считался некой подработкой для студентов или какой-то временной историей, но вот теперь все изменилось. Так что фрилансеры, все, кто работает не выходя из дома или, например, находясь на берегу моря, я вас поздравляю с праздником. Вы слушаете «Радио Альфа», далее «Моральный кодекс» и «Танита Тикарам» через 2 минуты на «Радио Альфа».
1: Реклама.
2: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
8: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
9: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
10: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
11: Сквознякам нет! Сделаем! Делаем как себе.
12: Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
13: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.

0: Перми 14:32, плюс 23 градуса сейчас в нашем городе, завтра еще теплее. Подробный прогноз после новостей.
1: Здравствуйте. Пассажиров начнут пускать на посадку в самолет по биометрии. Как пишет «Коммерсант», пилотный проект запустят до конца июня. Постановление правительства уже подписано, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Реальные денежные доходы россиян выросли за последние три года на 26%, сообщают ведомости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака. По его словам, это самый высокий темп роста за последние 20 лет. В Перми намерены приступить к строительству крематория на Северном кладбище. Начало работ запланировано на третий квартал этого года. Сейчас готовится конкурс на определение подрядчика. Россияне стали чаще отменять самозапреты на кредиты в майские праздники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор прогноза ООО «АБС» Ермак Печи 59, Новосильево 37. 15 мая в пятницу в Перми переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, завтра днем в Перми плюс 25-27 градусов.
2: Реклама.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. УГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

улыбаются. Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит.

0: Бум Фанк МС на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше больше. Золотая коллекция. Подборка лучших песен прошедших десятилетий. В этом выпуске Вивьен О'Хара и Адриан Сен, Тексас и Борис Гардиньер.
1: Реклама.
2: Начните получать пенсию в банке Хлынов и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов. Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
3: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
4: Погрузитесь в гармонию природы с таежным СПА «Алтайская здравница». Сибирские СПА-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андрон Вататина Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
5: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Секреты красоты».
6: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вивьен О'Хара и Адриан Сен в золотой коллекции «Радио Альфа» и финалем час инструментальной музыки. Это будет любовная тема из фильма «Ромео и Джульетта».
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
7: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
8: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, стиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
9: Телефон рекламной службы 259-1700.
0: Радио Альфа. Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
10: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 15 часов и 2 минуты. Вы слушаете Радио Альфа с новостями четверга. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о защите россиян, которые могут столкнуться с арестом или преследованием за рубежом. Речь идет о случаях, когда решение принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. Также по его решению российские ведомства будут принимать дополнительные меры, если гражданин арестовали или начали преследовать за границей. Закон уже прошел второе и третье чтение. Если его подпишет президент, то он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Евросоюз рассматривает экс-канцлера Германии Ангелу Меркель на роль посредника в переговорах с Россией, сообщает Шпигель. Немецкий политик говорит по-русски, находится в отставке, что делает ее относительно нейтральной фигурой. 71-летняя Меркель лично знакома с президентами России и Украины, при этом в ее офисе заявили, что никаких официальных предложений стать посредником она пока не получала. Однако там не стали исключать возможность, что Меркель согласится. Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться в выслугу лет с повышающими коэффициентами. Документ касается военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. При непосредственном участии в боевых действиях один день службы приравняет к 3 дням выслуги. Такой же расчет применяется при нахождении в госпитале из-за ранений, контузий или заболеваний, полученных в бою. За выполнение задач в контртеррористических операциях на территории режима КТО один день зачтут за 2. Время лечения при ранениях в ходе таких задач также посчитает в двойном размере. В Перми пройдут самые масштабные соревнования по спортивному ориентированию в мире. В один день, 16 мая, более 70 тысяч спортсменов и любителей спорта выйдут на старт в 75 регионах России. В Прикамье местом проведения соревнований «Российский азимут» выбран лесной массив парка Балатова. Как отмечают в региональном Минспорта, территория обработана от клещей, а на старте участники смогут воспользоваться репеллентами. Участвовать могут все желающие, независимо от возраста и физподготовки. В программе 10 стартов с трассами разного уровня сложности. Участие бесплатно, но необходима регистрация на портале госуслуги. В России вырос интерес к удаленной работе. По данным ХХРУ, в апреле такой формат в своих резюме указало более 2 миллионов человек, передает Коммерсант. При этом эксперты напоминают, что удаленка должна быть отдельно прописана в трудовом договоре. А если сотрудник переведен на такой формат бессрочно, вернуть его в офис можно только по договоренности. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В Перми сейчас плюс 24 градуса. Завтра, 15 мая, ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 15-17. В пятницу днем в Перми плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Вот так, наблюдая маленькие радости, будь то пение птиц или детский смех, или наблюдение за тем, как зеленеет Пермь, складывается большая радость. Пусть она сопровождает вас вместе с музыкой Радио Альфа. Далее Сиси Кейч и через 2 минуты Алук, Зиба и Португал Зе Мэн.
1: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
2: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
1: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
3: Лучший отдых дома – это Аксиома.
4: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
3: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
4: Свой детский сад, сквер и бульвар.
3: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
9: Мега Секонд Хенд! Новое, новое, новое, новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
11: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио Альфа.

0: Сиси Кейч на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Завтра в пятницу в невероятном вопросе 12+ разыграем последние билеты от театра «Балет Евгения Панфилова» на правах рекламы. За верный ответ на невероятный вопрос выигрываете билеты на грандиозный гала-концерт «Золушка». В программе соединились история легендарного театра и дерзкий эксперимент. В первой части вечера лучшие из репертуара театра, а во втором отделении одноактный балет «Золушка», часть вторая, последняя. Гала-концерт «Золушка» – настоящий подарок для всех ценителей современной хореографии. 19 июня в 19:00 на сцене ДК «Молодежи». 12+.
1: Реклама.
2: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо-доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму.
3: ООС «The Orso Group». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255 49 69.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект, отменяющий дублирующие процедуры для медиков. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Сергей Леонов. Сейчас врач обязан каждые 5 лет подтверждать право на работу через аккредитацию. Даже успешная сдача экзамена на квалификационную категорию от этой процедуры не освобождает. Новые поправки устраняют двойную нагрузку. Получение или подтверждение категории автоматически продлит аккредитацию еще на 5 лет. Кроме того, весь учет переведут в цифровой формат. Выдача бумажных свидетельств будет прекращена, однако у специалистов сохранится право запросить официальную выписку в традиционном виде. Центробанк России ожидает снижения и стабилизацию инфляции на уровне до 4%, сообщает ТАСС со ссылкой на советника председателя Банка России Кирилла Тримасова. Это должно произойти во втором полугодии. Регулятор не исключает, что в октябре может произойти скачок инфляции в связи с повышением тарифов ЖКХ, схожий со скачком в начале этого года, который был связан с повышением НДС. Тримасов указал, что показатель инфляции к концу года прогнозируется в пределах 5,5%. Росавтодор раскритиковал идею строительства цементных дорог в России. Ведомстве заявили, что такие трассы хуже переносят особенности климата нашей страны и быстрее разрушаются под воздействием шипованных шин. В Перми продолжается обновление дорожной разметки. С начала сезона уже нанесено свыше 23 тысяч квадратных метров линий на городских дорогах. Работы проводятся на улицах Докучаева, Генерала Даватора, Вильямса, Закамская, Солдатова, а также на шоссе космонавтов и других участках. По данным Пермблагоустройства, в этом году в городе планируется обновить около 154 тысяч квадратных метров разметки. Из них 66 тысяч квадратов нанесут с использованием долговечного термопластика, а еще 88 тысяч с помощью краски. Термопластик применяют на участках с высокой нагрузкой, а краску на менее загруженных дорогах. Главным героем завирусившегося ролика с австралийской недели моды оказался местный житель, который вышел на площадку шоу. Он спустился к пляжу в обычной одежде для отдыха, начал раскладывать вещи, делать зарядку и отправился купаться, не подозревая, что рядом проходит показ мод, сообщает портал Yahoo. Зрители приняли происходящее с юмором, а ролик быстро разошелся по соцсетям. Позже австралиец извинился перед организаторами. Однако пользователи интернета назвали его легендой и даже предложили пригласить на следующий показ уже официально. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 15 мая в пятницу в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 миллиона 400 тысяч рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ Хлынов», лицензия номер 254.
0: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
2: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
0: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
2: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
3: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
4: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в «Кинезис». Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85-Б. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелёва.
6: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
5: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
6: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
5: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра Мебелёва.
6: Приходите праздновать вместе с нами.
5: Центр мебельных брендов «Мебелёва». Энергетиков 37.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка, Радио Альфа. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В «Драгоценной орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. «Драгоценная орхидея». Успейте купить до окончания ликвидации.
7: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».
11: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов.

0: Реклама.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
5: ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
6: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андрон Вататина Владимировна. ОГРНП 320-595-800-105-079.
8: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
9: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, 1000 цветов.
10: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
13: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:01. На Радио Альфа новости. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. В России предложили ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. С инициативой выступили депутаты Госдумы. Согласно их замыслу, для семей с одним ребенком ставка останется на уровне 6% годовых. При наличии двоих детей кредит предложат по 3%, а семьи, где трое и более детей, смогут получить ипотеку под 0%, сообщает парламентская газета. Авторы идеи считают, что такая мера станет серьезной поддержкой рождаемости и поможет многодетным родителям быстрее решить жилищный вопрос. Средняя зарплата в России к концу текущего года достигнет 108 300 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Напомню, что в прошлом году средняя зарплата впервые в истории превысила отметку в 100 тысяч и составила 100 400 рублей. В дальнейшем тенденция сохранится. Эксперты связывают динамику с сохранением низкого уровня безработицы и конкуренции за кадры. При этом реальные доходы граждан будут зависеть от уровня инфляции и ситуации в конкретных отраслях экономики. Прогноз носит предварительный характер. Россиянам посоветовали не молчать при получении спам-звонков и сообщать о них операторам связи. С таким призывом выступил глава Думского комитета по труду Ярослав Нилов. По его словам, активность граждан – это эффективный инструмент борьбы с нежелательными звонками. Как пишет Коммерсант, важно передавать номер с точными датой и временем звонка. Если поступит 20 жалоб на один номер, нарушителя 20 раз привлекут к ответственности. Штрафы пойдут в региональный бюджет, а коммерческие структуры перестанут докучать людям. Управление капитального строительства Пермского края ищет подрядчика для завершения приспособления театра под современное использование. Речь идет о реконструкции большого зрительного зала и фойе. Максимальная стоимость контракта – почти 1,5 миллиарда рублей. Аукцион опубликован на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, в большой зрительный зал планируется установить новое сценическое оборудование и заменить освещение. В частности, речь идет о полной замене всех блоков, лебедок и верхней механики сцены. Также в зрительном зале заменят антрактно-раздвижной занавес, установят новые подъемные механизмы для акустических систем и софитов. В российских компаниях началась волна осторожных сокращений, которую называют увольнением без истерик, сообщает РБК. Кадровые службы отмечают изменения подходов к управлению персоналом. Это происходит в условиях, когда бизнес переходит от стратегии роста к стратегии выживания. В этом году внимание будет сосредоточено на том, чтобы расстаться с сотрудниками максимально корректно и без выплаты компенсаций, при этом стремясь предотвратить любые эмоциональные реакции в пределах офиса. По словам экспертов, резкое увеличение количества сокращений произошло за последние 3 года. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 15 мая в пятницу в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
3: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Лучший отдых дома – это Аксиома.
3: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
2: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
3: Свой детский сад, сквер и бульвар.
2: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491.
1: Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
7: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
8: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-300-280.
9: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
10: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
1: Для лиц старше 16 лет.
11: На радио «Альфа» информация о движении в Перми. По данным Яндекс.Карт, оно сейчас плотное. Самые крупные заторы на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, на Куйбышево от маршрутной до Солдатова, на Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской, на Компросе от Ленина до Революции.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа в невероятном опросе 12+. Завтра после 9 утра разыграем билеты на грандиозный гала-концерт «Золушка». В программе соединились история легендарного театра и дерзкий эксперимент. В первой части вечера – лучшие из репертуара театра. Во втором отделении – одноактный балет «Золушка». Часть вторая – последняя. Гала-концерт «Золушка» – настоящий подарок для всех ценителей современной хореографии. 19 июня в 19:00 на сцене ДК «Молодежи». 12+.
1: Реклама.
2: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсегрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
6: Я не сажала.
5: Шиш, время-то идет.
6: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
7: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
7: Цветочные культуры Прикамья. Вторая Сорокинская, 65/1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
8: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Индексация военных пенсий на 4% запланирована в России с 1 октября. Об этом сообщил депутат, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин в беседе с РТ. Количество заключенных в следственных изоляторах и местах лишения свободы в России

0: сократилось до 282 тысяч. Об этом рассказал директор Федеральной службы исполнения наказания Аркадий Гостев. Самые высокие средние зарплатные предложения в Пермском крае зимой и весной зафиксированы в промышленности, строительстве и производственной сфере. Об этом сообщили аналитики Авито Работа. Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу, пишет газета «РУ». В условиях снижения ВВП и повышенной ключевой ставки предприятие повышает эффективность взаимодействия сотрудников. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро «Надежды Годиной». Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
2: На радио «Альфа» о погоде на завтра. В пятницу, 15 мая, в Перми переменная облачность ожидается. Осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью 15-17 градусов. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
3: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
2: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
4: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
2: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
3: Погнали!
2: perm.menslookstore.ru.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.

0: Лучшие бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
2: На магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
3: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
4: Снова пришло время для дорожной сводки на радио «Альфа». К этой минуте на 7 баллов загружено движение в Перми по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Куйбышево, Новосибирской, до Чкалова, на Васильево от Героев Хасана до Куйбышева, на Героев Хасана от ЖБК-1 до Чкалова, на Екатерининской от Попова до Борчининова, на Соликамской от Становочного пункта Кислотные до переезда, на Ленина от Попова до Максима Горького, от Николая Островского до Куйбышева, а также на Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана.
3: Радио «Альфа» 104.1 FM.
5: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник Анютины глазки.
1: Все растения вашего сада в питомнике Анютины глазки. Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовые операции. Об этом ТАСС рассказал зампред профильного комитета Амир Хамитов. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений и снижает риски. Теперь этот механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки и высокорисковые финансовые инструменты. Еще одно направление – добровольное ограничение времени расходов в интернете, прежде всего для несовершеннолетних. В России появится новая гражданская специальность – инженер-конструктор подводных беспилотников. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что новые аппараты лягут в основу охраны мостов, газопроводов, нефтепроводов и линий связи. Их будут применять для подводного инспектирования и предотвращения террористических угроз. Раньше в вузах проектирование подводных и воздушных беспилотников велось раздельно. Теперь студентов будут готовить в едином пространстве – земля, вода, воздух, космос. На создание и регистрацию вакцины от хантавируса может потребоваться несколько лет. Об этом беседе ТАСС сообщил академик РАН Геннадий Нищенко. Он пояснил, что разработать вакцину готовы в России. Однако главная сложность не научная, а технологическая. Если соблюдать все стандарты, включая доклинические и 3 этапа клинических испытаний, процесс растянется на годы. Открытым остается и вопрос, от какого именно штамма делать прививку. Всего их известно более 40, но создавать препараты против всех сразу нет необходимости. Пермский театр оперы и балета поставит в новом сезоне оперы «Фиделио» и «Макбет», а также балет «Снегурочка». Это только часть планов, которыми поделился театр в своих соцсетях. Руководство Пермской оперы подчеркивает, что в новом сезоне в приоритете будет разнообразие репертуара и ставка на максимально широкую аудиторию. Взрослому человеку в день можно съедать от 200 до 300 граммов клубники. По словам биологов, самая спелая и сладкая ягода появляется в конце мая и в июне. Эксперты советуют не переедать даже в сезон. Детям не стоит давать более 150 граммов в день, а знакомство ребенка с клубникой лучше начинать с 2-3 маленьких ягод и внимательно следить за реакцией организма. При первых признаках аллергии от ягоды нужно отказаться и обратиться к врачу. Специалисты напоминают, что клубника – сильный аллерген, поэтому даже взрослым при склонности к реакциям стоит соблюдать осторожность. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды на завтра, 15 мая, в пятницу. В Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Спонсор «Минуты драйва» на радио «Альфа» ООО «Грузавтоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль «ГАЗ Соболенен» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболенен» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
1: Реклама.
5: Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
6: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
7: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 миллиона 400 тысяч рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
8: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35-18.
9: Очки «Хамелеоны» меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
10: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефисзрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
13: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
14: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров. пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-694-783-57.
0: На радио Альфа информация о дорожной обстановке в Перми. К этой минуте движение затруднено в городе. На 6 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. На Куйбышево пробка больше, чем на 15 минут. От Ладыгина до Чкалова. Еще на Куйбышево минут 10-12 потерять можно на участках от Екатерининской до Революции, от Механошина до Ленина, также от Анвара Гатаулина до Василия Васильева. На Екатерининской затор примерно на 15-17 минут от Куйбышева до Борчининова. Такая ситуация на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской армии.
14: Радио Альфа 104.1 FM.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
4: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана великана? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Квас – древний напиток, известный во многих восточноевропейских странах. Но, пожалуй, нигде не продается столько разновидностей кваса, как в России. Сегодня квас. В документах квас известен с 996 года, когда князь Владимир приказал раздавать народу пищу, мед и квас. Хотя очевидно, что квас знали и до этого. Квас – это не обязательно напиток. В других славянских языках это слово сохранило более широкое значение. Например, в Верхнелужицком квас – это праздник или свадебный пир. А в Старославянском – гуляние. Собственно, и в русском языке есть слово «квасить». В старину квас ели, а не пили, так как он был очень сытным. Существовал сорт кваса, который называли «кислые щи». Он был настолько густым, что его действительно можно было есть ложкой. В Российской империи квас входил в госпитальный стандарт и был обязательной частью рациона в больницах. В том числе квас был эффективен от цинги. В XIX веке в крупных городах шли настоящие квасные войны. Производители кваса жестко разделялись и враждовали между собой. Например, были яблочники, грушники и те, кто торговал только ячменным квасом. Переходить из одной категории в другую или смешивать ассортимент было не принято. Иногда происходили даже массовые драки за территорию, на которой работали квасники. Самым статусным считался красный, то есть

0: ржаной квас. Самым дешевым был белый квас, который делали не на хлебе, а на смеси солода и муки. Белый квас был кислым, а красный – сладким. Чтобы придать квасу особый карамельный привкус и копченый аромат, опытные квасники опускали в сусло раскаленную до красна железную гирю. Это считалось секретной технологией, которую берегли от конкурентов. Самое необычное применение кваса – противопожарное. В старину верили, что пожар, вызванный ударом молнии, нельзя тушить водой, только молоком или квасом. Если кваса не хватало, в огонь бросали обруч от квасной катки, считая это сакральным оберегом. Самым популярным в СССР был хлебный квас. Главным образом потому, что другого в промышленных масштабах просто не делали. И что на первом месте? Идея продавать квас из бочек возникла в СССР потому, что квас быстро портится, а стаканов не хватало. Первые квасные бочки появились еще в 1930-х годах. А массовое производство легендарной модели АЦПТ-09, автоцистерна пищевая, теплоизолированная объемом 900 литров, началось в 1967 году. Именно эти желтые бочки стали символом советского лета.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа».

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Типовые насосы MDV работают до -30. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
4: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: Погрузитесь в гармонию природы с таежным СПА «Алтайская здравница». Сибирские СПА-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРН П-320-595-800-105-079.
6: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
7: Мега Секонд Хенд. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
8: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная, 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
9: Радио «Альфа». Ситуация на пермских дорогах. На 8 баллов они сейчас загружены. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на Куйбышево от Павла Соловьева до Солдатова, от Петропавловской до Революции, на Екатерининской от газеты «Звезда» до Борчининова, на Камском мосту улицы Попова, от борцов революции до Луначарского, на героев Хасана и Компрося, от Чернышевского до Советской, еще на космонавта Леонова от Вторынка до шоссе космонавтов, а также на Ленина от Клименко до Куйбышева и от Попова до Максима Горького.
10: Радио «Альфа». 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» – ООО «Секреты красоты».
12: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ка-чинг.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
9: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
10: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ.
11: Подробности на сайте banyavbochke.rf.
10: Телефон 202-30-62. 202-30-62.
3: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио Альфа.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 7 вечера. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Росрыболовство сможет штрафовать за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Такой законопроект депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях, пишет парламентская газета. До этого инспекторы ведомства могли выявлять такие нарушения, но не имели права возбуждать административные дела. Из-за этого браконьеры нередко уходили от ответственности. Новый закон должен упростить эту работу и усилить борьбу с незаконным выловом редких видов рыбы. МВД России может начать практику профилактических бесед с гражданами, уклоняющимися от службы в армии, сообщает РБК. Соответствующий проект закона был принят во втором и третьем чтении Госдумы. В пояснительной записке к документу сказано, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России, что закреплено Конституцией. В России начали дорожать морепродукты, сообщают «Известия». Заведения общепита стали закупать креветки, кальмары, мидии, а также рыб по более высоким ценам. Это связано с ростом издержек на логистику и снижением вылова. Внутренний рынок столкнулся с неудовлетворенным спросом на морепродукты. В результате рестораны стали повышать цены в меню до 25% и искать более дешевые замены, рискуя при этом столкнуться с падением спроса в условиях замедления потребительской активности россиян. В Перми пройдут самые масштабные соревнования по спортивному ориентированию в мире. В один день, 16 мая, более 70 тысяч спортсменов и любителей спорта выйдут на старт в 75 регионах России. В Прикамье местом проведения соревнований «Российский азимут» выбран лесной массив парка Балатова. Как отмечают в региональном Минспорта, территория обработана от клещей, а на старте участники смогут воспользоваться репеллентами. Участвовать могут все желающие, независимо от возраста и физподготовки. В программе 10 стартов с трассами разного уровня сложности. Участие бесплатно, но необходима регистрация на портале госуслуги. Главным героем завирусившегося ролика с австралийской недели моды оказался местный житель, который вышел на площадку шоу. Он спустился к пляжу в обычной одежде для отдыха, начал раскладывать вещи, делать зарядку и отправился купаться, не подозревая, что рядом проходит показ мод, сообщает портал Yahoo. Зрители приняли происходящее с юмором, а ролик быстро разошелся по соцсетям. Позже австралиец извинился перед организаторами, однако пользователи интернета назвали его легендой и даже предложили пригласить на следующий показ уже официально. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 15 мая в пятницу в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
2: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
4: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Автофинансбанк. Действительно до 31 мая 2026 года.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: Горячие бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.

0: своих друзей.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
3: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
2: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
3: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
2: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
3: Приходите праздновать вместе с нами.
2: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
4: На радио «Альфа» информация о дорожной обстановке в Перми. Плотное сейчас движение в городе по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего заторы на Куйбышева от Павла Соловьева до Солдатова, на Екатерининской от Попова до Борчининова, на Компросе от Советской до Революции, на Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира.
5: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 2255.
3: Идем.
4: Летим.
3: Едем.
4: Отдыхаем.
3: Путешествуем
4: с туристической компанией «Кубань».
3: «Кубань» – речные и морские круизы, уникальные поездки в Заполярье, активный отдых на Кавказе, туры за рубеж и по странам СНГ.
4: Звоним 2-700-510.
3: Ждем на Ленина 10.
4: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир, мы меняем настроение.
5: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-694-783-57.
7: Мега Секонд Хенд!
8: Новое
7: поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
9: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
10: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
9: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
11: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
12: Телефон 236-64-77.
13: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
14: Мам, хочу в кино.
15: А пойдем. Купим в кафе «Чикен Кинокомбо» и сходим со скидкой в кинотеатр «Кристалл».
14: Ура! Идем в кино и «Чикен».
15: Акция действует только в кафе города Перми. Все подробности на сайте alenvik.ru.
16: Посмотрим быстро, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Самые серьезные на Екатерининской, от Попова до Борчининова, на шоссе Космонавтов, от Западного обхода до Промышленной, на Попова, от Акулова до Пушкина.
17: Радио «Альфа», 104.1 FM.
18: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
16: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
19: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООО «СЗ «Горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань. Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». О, Гудбой, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, Огранец 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
8: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78. 792. Пермь. Мира 41.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио Альфа.
12: Инструментальная музыка на Радио Альфа.

0: Перми 8 часов вечера с новостями уходящего дня. На радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Контроль за мигрантами в России должен быть усилен, особенно для иностранцев с криминальным прошлым. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он допустил, что может быть принят такой закон, при котором мигрантам будет запрещено получать ВНЖ в России, если в своей стране они привлекались к уголовной ответственности. Парламентарий подчеркнул, что только жесткие меры помогут России получить работников, которые соблюдают закон и уважают ценности как в своей стране, так и в месте, куда приехали на заработки. В России предложили предупреждать покупателей о вреде ультрапереработанных продуктов. Речь идет в том числе о колбасе и чипсах. Как пишет «Коммерсант», такую инициативу направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы предлагают наносить на упаковку специальную маркировку по аналогии с предупреждениями на табачных изделиях. По их мнению, это поможет снизить потребление таких продуктов. Кроме того, общественники предложили сделать ГОСТы для продуктов обязательными, уделить больше внимания детскому питанию, а в магазинах выделить отдельные полки для небольших фермерских производителей. Россия планирует развивать беспилотные грузоперевозки. Правительство одобрило проект, по которому к 35 году почти пятая часть всех грузов в стране будет перевозиться автономными машинами. Сейчас такие фуры уже тестируют на трассе между Петербургом и Казанью. В ближайшие два года, как ожидается, на дороге могут выйти грузовики уже без водителя в кабине. По плану к 35 году в России будет около 57 тысяч таких машин. Для контроля за их работой создадут отдельную систему на базе «Аэроглонас». В Перми продолжается обновление дорожной разметки. С начала сезона уже нанесено свыше 23 тысяч квадратных метров линий на городских дорогах. Работы проводятся на улицах Докучаева, Генерала Даватора, Вильямса, Закамская, Солдатова, а также на шоссе космонавтов и других участках. По данным Пермблагоустройства, в этом году в городе планируется обновить около 154 тысяч квадратных метров разметки. Из них 66 тысяч квадратов нанесут с использованием долговечного термопластика, а еще 88 тысяч с помощью краски. Термопластик применяют на участках с высокой нагрузкой, а краску на менее загруженных дорогах. На вторичном авторынке стало больше предложений от дилеров. По данным «Автору бизнес», в апреле их количество выросло на 8%, впервые с ноября прошлого года. При этом средние цены на машины с пробегом почти не изменились. Отечественные автомобили в среднем подешевели до 729 тысяч рублей. Китайские модели сохранили прежний уровень – около 2 миллионов 260 тысяч. Остальные иномарки немного прибавили в цене. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В пятницу, 15 мая, в Перми ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем в Перми плюс 25-27.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор «Минуты драйва» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль «ГАЗ Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
5: Радио «Альфа».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Лен, вам могут навязать чужие стандарты работы или правила поведения, и пока с этим придется смириться. Тельцы, вам может стать сложнее действовать напрямую, появятся неожиданные преграды или люди у вас на пути. Используйте хитрость или смекалку. Близнецы, вы можете почувствовать снижение уровня энергии, а вот интенсивность внутренних переживаний возрастет, не принимайте решений. Раки, вы сможете четче понять свои истинные потребности. Посвятите время планированию дальнейших дел. Львы, день большого напряжения. Вряд ли вы сможете конструктивно работать. Лучше посвятить день заботе о себе и своем самочувствии. Девы, вас может настигнуть шлейф эмоций, накопленных, но не выраженных за последнее время. День лучше провести в уединении в приятной обстановке. Весы, возможно, ощущение слабости и тревоги. Также вы можете столкнуться с беспорядком и некомпетентностью в привычных вещах и процессах. Скорпионы, не стоит форсировать события. Если что-то идет не так, пусть вы наверстаете все позже. Стрельцы, нежелательно начинать новые дела. Возможно, вас попытаются обмануть или вы столкнетесь с ошибками при расчетах и оформлении документов. Козероги, осторожнее строите планы. Некоторые из ваших данных неверны или не являются полными. Водолеи, ваши ближайшие перспективы окажутся размытыми. Строить конкретные планы будет невозможно. Лучше подождать. Рыбы, вашего участия потребуют некоторые старые дела. И хорошо бы от них не отлынивать. Делать

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
2: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 15 мая, в Перми ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем в Перми плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

Давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 15 мая, в Перми ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем в Перми плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Лен, вам могут навязать чужие стандарты работы или правила поведения, и пока с этим придется смириться. Тельцы, вам может стать сложнее действовать напрямую, появятся неожиданные преграды или люди у вас на пути. Используйте хитрость или смекалку. Близнецы, вы можете почувствовать снижение уровня энергии, а вот интенсивность внутренних переживаний возрастет, не принимайте решений. Раки, вы сможете четче понять свои истинные потребности. Посвятите время планированию дальнейших дел. Львы, день большого напряжения. Вряд ли вы сможете конструктивно работать. Лучше посвятить день о заботе о себе и своем самочувствии. Девы, вас может настигнуть шлейф эмоций, накопленных, но не выраженных за последнее время. День лучше провести в уединении, в приятной обстановке. Весы, возможно, ощущение слабости и тревоги. Также вы можете столкнуться с беспорядком и некомпетентностью в привычных вещах и процессах. Скорпионы, не стоит форсировать события. Если что-то идет не так, пусть вы наверстаете все позже. Стрельцы, нежелательно начинать новые дела. Возможно, вас попытаются обмануть или вы столкнетесь с ошибками при расчетах и оформлении документов. Козероги, осторожнее строите планы. Некоторые из ваших данных неверны или не являются полными. Водолеи, ваши ближайшие перспективы окажутся размытыми. Строить конкретные планы будет невозможно. Лучше подождать. Рыбы, вашего участия потребуют некоторые старые дела. И хорошо бы от них не отлынивать. Делайте, пока есть возможность.
0: Радио Альфа.

0: люблю.
1: Отдыхаю. Мечтаю.
2: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 15 мая, в Перми ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем в Перми плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

что там Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.